выходить, этот геймовый на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадетесь, гречные лапы не хотите, этот геймовый на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадетесь.